В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя не.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не найти.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением периода уверенного снижения температуры автолюбители держат на постоянном контроле момент перехода с летних на зимние колеса. И правильно делают, поскольку смена резины, соответствующей сезону, это прежде всего залог безопасности. Но если вы еще не готовы к переходу, потому что не во что переобуться, предлагаю сделать немного погромче. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: При выборе между шипованными и нешипованными шинами возникает, конечно же, дилемма, усугубляемая существенной разницей в цене. Шипованная резина, как правило, обеспечивает более предсказуемое сцепление на льду, независимо от температуры. Однако за эту уверенность приходится расплачиваться увеличенным тормозным путем на асфальте и повышенным уровнем шума. К тому же новые шипованные покрышки требуют обкатки примерно 1000 км в щадящем режиме без резких маневров и пробуксовок. Важно помнить и о вреде шипов для дорожного покрытия. Они активно разрушают асфальт и образуют клей. Нешипованные шины или липучки цепляются за лед благодаря множеству мелких разрезов, ламелей в своем протекторе. Они тише, комфортнее и на снегу, и на льду могут составить достойную конкуренцию шипованным колесам, а в сильные морозы минус 25 и ниже даже превосходят их. Тем не менее, из-за недоверия автовладельцев к их цепким свойствам липучки медленно завоевывают популярность. Единственный их недостаток – это снижение сцепления на льду при около нулевых температурах. Процесс обкатки липучек противоположен обкатке шипов. Здесь, наоборот, необходимо активная езда, направленная, на раскрытие и проработку протектора. Это делается для удаления заводской смазки из тех самых ламелей, которые являются главной отличительной особенностью, которая защищает их при производстве. Второй целью интенсивной обкатки является удаление тонкого верхнего слоя резины, имеющего пониженный коэффициент сцепления.
0: Автонапоминалка.
1: Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе зимней резины, это рисунок протектора. Однозначно определить превосходство шин с асимметричным или направленным рисунком по ездовым характеристикам, скажем прямо, затруднительно. Однако с практической точки зрения асимметричные шины обладают значительным удобством. Их внешние и внутренние стороны позволяют использовать универсальное запасное колесо, подходящее как для правой, так и для левой стороны автомобиля. Это также дает возможность менять колеса местами без необходимости демонтажа и повторного монтажа шин. Производители разделяют фрикционные шины на две основные категории. К первой относятся мягкие, скандинавского типа, предназначенные преимущественно для снежных и ледяных условий. Их протектор более податлив, а многочисленные ламели делают их менее стабильными на асфальте. Для решения этой проблемы современные шины оснащаются объемными ламелями, которые при низком сцеплении раскрываются, формируя таким образом дополнительные зацепные кромки для льда и снега. На асфальте же под воздействием больших нагрузок ламели объединяются, улучшая таким образом отзывчивость шин. Вторая категория – это шины для мягких зимних условий, например, Центральной Европы или же, в нашем случае, южных широт, для которых характерны развитые водоотводные канавки и более жесткая резина. Эти шины, в свою очередь, подразделяются на жесткие и мягкие. Оба типа больше ориентированы на асфальт и мокрый снег, нежели на лед, поэтому менее востребованы в регионах как раз суровыми зимами. Они подойдут тому, кто преимущественно передвигается в городских условиях с хорошо чищенными дорогами. Автомобилистам, не использующим систему АБС, настоятельно рекомендуется все-таки шипованные резины, так как фрикционные шины значительно теряют сцепление при торможении на заблокированных колесах. Шипы также предпочтительны для начинающих водителей и тех, для кого автомобиль является лишь средством передвижения. Опытным водителям, получающим удовольствие от вождения, стоит попробовать все-таки мягкие фрикционные шины, поскольку их комфорт и сцепные свойства на льду могут приятно удивить, но следует соблюдать осторожность на льду при температуре около нуля. Если же вы так ничего и не поняли из всего только что услышанного, тогда прямая вам дорога в шинный центр и выберите самого разговорчивого мастера, который доходчиво объяснит вам с помощью множества наводящих вопросов, какие же шины подойдут вам лучше. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем 8-953-119. Повторяем 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Добрым утром, любимый город! Поздравляю вас, друзья! Мы сделали это! Мы с вами добрались до экватора недели. На календаре среда, 14 октября 2026 года. Среда пришла, а это значит, что выходные уже где-то там у нас замаячили на горизонте. В эфире ваш любимый «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Оставайтесь на теплой волне, будет интересно.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
8: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Разбудильник.
10: Доброе утро, друзья! Я рада вас приветствовать на нашей теплой волне радиопортал 103.1 FM. В эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Свои приветы, поздравления, теплые добрые слова в адрес любимых коллег и друзей можете присылать в МАКС на номер 839-405-49-45. А сегодня у нас, помимо того, что 14 октября, у нас сегодня большой праздник у всех. Сегодня день рождения Винни-Пуха. Я думаю, что этот мишка для всех любимый. 14 октября 1926 года вышла в свет первая книга Алана Милна о медвежонке. То есть, друзья, представьте, сегодня Винни-Пуху исполняется целых 100 лет. Ну что же, поздравим Мишку с этим праздником и в подарок ему его любимая малинка.

Вторник, разбудильник на календаре 14 октября, а это значит, что сегодня мы отмечаем столетие Винни-Пуха. Напоминаю вам, что медвежонок Винни – это одна из любимых игрушек Кристофера Робина. Кристофер Робин, между прочим, был сыном Алана Милна, который и написал эту историю про медвежонка. И в честь такого важного события сегодня давайте-ка мы разыграем билет на яркий детский спектакль от театра «Зебра», который состоится 17 октября в 11:30 в ресторане «Дон». Это будет не просто спектакль, это будет настоящее приключение, где смех, музыка, тайны и волшебство переплетутся в одной удивительной истории. Вас ждут настоящий химический фокус, яркие спецэффекты, оперный вокал, две ростовые куклы, профессиональные актеры, невероятные костюмы, огромное количество интерактива. Также юных гостей ожидают сладкие угощения. Самое главное, что ребенок не просто смотрит спектакль, он становится частью сказки. Участвует, отвечает, помогает героям и вместе с ними раскрывает тайну. Подробности по телефону. Городской номер указан. Представляете, я забыла, как читает городской номер. 92740. Как-то очень кратко и непривычно. В общем, городской номер 92740. Если звонить с сотового телефона, тогда 847-364, это код города. И сам номер телефона 92740. Напоминаю, что сегодня мы с вами разыграем один билет на сказочное представление от театра «Зебра» 17 октября в 11:30 в ресторане «Дон». Для того, чтобы получить этот билет для вашего ребенка, вам достаточно интересно, креативно написать ответ на такой вопрос. Куда идем мы с пятачком? Там как большой-большой секрет, и не расскажем мы о нем. О нет, о нет, о нет! Так что напишите, пожалуйста, куда же вы отправляетесь с пятачком. Не обязательно, чтобы это было в рифму, пускай это будет смешно, забавно, интересно, креативно. Ну и помните также, что нас все-таки слушают дети.

0: Разбудильник.
1: Ну, по-моему, чат у нас покинул всего лишь Кристофер Робин, которого, кстати, в русском переводе, который сделал Борис Захадер, в Винни-Пухе не было. Друзья, я напоминаю, что в эфире «Разбудильник», вы на своей любимой теплой волне «Радиопортал», в студии Лана Вершинина, которая принимает ваши приветы, поздравления, а также интересные ответы на вопрос, куда идем мы с пятачком в Максе, на номер 839-405-49-45. Есть в Максе у нас приветы. Огнедышащий тапок написал: «Привет, радио, портал и Нововоронеж. Желаю прекрасной среды». Огнедышащий тапок: «Взаимно, желаю вам тоже прекрасной среды». Также у нас есть сообщение от Ульяны: «Привет, радиопортал, желаю хорошего дня». Ульяна, вам тоже хорошего дня, отличного настроения. Что же, я сегодня жду в Максе сообщение от вас. Куда идем мы с пятачком? И не расскажем мы о нем, да? О нет, о нет, о нет. Давайте делитесь этим секретом, куда же вы направляетесь с пятачком. За это вы получите приз один билет на посещение интерактивного шоу театра «Зебра». Шоу называется «Волшебный колокольчик принцессы». Оно состоится 17 октября в 11:30 в ресторане «Дон». Сегодня вместе с Валером Соломоновичем в конце эфира мы выберем самое интересное сообщение, куда же отправимся с пятачком. И у нас есть еще одно сообщение. О, ну это же традиционное авиационное из столицы Черноземья. Галина пишет: «Доброе утро, радиопортал. Доброе утро, город атомщиков». А доброе утро вам, город не атомщиков. Что же, Галина, ну давайте полетаем на большом воздушном шаре, как Винни-Пух.

0: 20%! Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
1: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
2: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Всем прекрасной октябрьской среды. Замечательное теплое утро. И сегодня у нас, наверное, огромный праздник для всех детей, да и для взрослых, потому что не одно поколение выросло уже с этим Мишкой. Сегодня 100 лет нашему любимому Винни-Пуху. И мы разыгрываем приз в честь дня рождения Винни-Пуха. Можно получить один билет в театр «Зебра» на представление «Волшебный колокольчик принцессы», который пройдет 17 октября в 11:30 в ресторане «Дон». Будут ростовые куклы, химические опыты, оперный вокал даже и масса всего интересного. Для этого вам достаточно ответить на вопрос: куда идем мы с Пятачком? Не таить, да, этот секрет. Итак, у нас уже есть сообщение. Алексей пишет: «Доброе утро. Куда идем мы с Пятачком? То ли в гости за медом, то ли спасать шарик, который улетел прямо в кроличью нору. А может, просто искать приключения, ведь без них день не начинается». Да, мы просто с Пятачком ищем приключения. Ну, мы их ищем. Ирина пишет: «Доброе утро. Куда идем с Пятачком? На остановку за чайком». Доброе и приятное всем утро. Ирина, вам тоже доброго и приятного утра. Варя пишет: «Здравствуйте, передаю привет всему Нововоронежу. Куда идем мы с Пятачком? С портфелем за плечом и не расскажем никому про двойку по труду». Варя, я надеюсь, что это просто для рифмы, что по труду у тебя нету двойки. Доброе утро всем, кто сейчас уже почти дошел до школы. Через 6 минуток у вас прозвенит звонок на первый урок. Хороших вам сегодня оценок. Оксана пишет. Оксана передает привет всему коллективу АТЦ и особенно Дмитрию Харину. И просит поставить определенную композицию. Оксана, ну, конечно же, мы это сделаем. Знаете, когда вот день рождения, это большой праздник, и все такие на все согласны. Пусть еще раз прозвучит песня тоже про самолет и про любовь.

А это значит, что сегодня целых 100 лет исполнилось нашему любимому Винни-Пуху. Кстати, игрушку назвали в честь медведицы по кличке Винни. А родом ее привезли в лондонский зоопарк еще в 20-х годах прошлого века из Виннипега. Вот так вот все просто. Была медведица Винни, а у нас стал Винни-Пух. Друзья, в честь дня рождения Винни-Пуха сегодня мы разыгрываем билет на интерактивный спектакль от театра «Зебра. Волшебный колокольчик принцессы». Состоится он 17 октября в 11:30 в ресторане «Дон». Получить абсолютно бесплатно один билет для своего ребенка вы можете, всего лишь написав мне в «Макс» на номер 839-405-49-45 ответ на вопрос «Куда идем мы с пятачком?». Это будет не секрет сегодня для радиослушателей «Портал». Сергей написал: «Доброе утро, радиопортал и наша Лана. Желаю удачи и сил». Доброе утро, Сергей. Вам тоже удачи, сил и всего самого наилучшего. Дальше Сергей пишет: «Куда идем мы с пятачком?». «На остановку за бычком». Но помню я, помню продолжение и, пожалуй, дальше не буду. Что же, давайте... А то иначе у нас получится неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. Поздравим еще раз пятачка, да? Ой, простите. Винни-Пуха.

0: А мы любим новости, и нам повезет. Мы сейчас послушаем Николая Иванютина.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия готова отвечать зеркально на все попытки захвата или задержания судов, действующих в интересах страны в любых частях Мирового океана. Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Цитата. «Хочу еще раз подчеркнуть, и об этом прямо заявлялось на уровне высшего государственного руководства, что Россия готова отвечать зеркально на все попытки захвата или задержания судов, действующих в наших интересах в любых частях Мирового океана». Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства в связи с освобождением танкера Sea Oval One, задержанного шведскими властями. Материнский капитал на первого и второго ребенка в России впервые суммарно превысит 1 миллион рублей после индексации с 1 февраля 2027 года. Это сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что размер материнского капитала в следующем году увеличится до 778 тысяч рублей на первого ребенка, а на второго ребенка выплата составит 250 тысяч, если семья уже получала материнский капитал на первенца. В государственном кремлевском дворце во вторник в ходе церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года» объявили победителей первого конкурса «Семейная столица России». Сделка с Россией о поставках дистоплива уже привела к снижению мировых цен. Это заявил американский лидер Дональд Трамп. Цитата. «Эта сделка для всего мира, и она снизила цены, как отметил Трамп. Сделка с Российской Федерацией касается не США. Эта сделка для всего мира, это не сделка для нас, это путь к получению большого количества нефти всем миром. Это не сделка для меня», подчеркнул американский лидер. Напомню, президент Владимир Путин 5 дней назад провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, и было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России. Православные верующие отмечают праздник Покров Пресвятой Богородицы. Как рассказал священник Владислав Береговой, главный смысл тропаря праздника, краткой молитвы, Покрова Пресвятой Богородицы, заключается в молитвенном заступничестве Божией Матери за верующих и просьбе о спасении их душ. В тропаре говорится о том, что все собравшиеся празднуют Покров Пресвятой Богородицы, получая благословение через ее видимое явление. Содержание песнопения связано с историческим событием, которому посвящен этот праздник. В начале X века Божия Матерь явилась молящимся во Влахернском храме Константинополя и распростерла над ними свое покрывало, символизирующее защиту и заступничество. Православная традиция рассматривает то событие в качестве свидетельства, что молитвенная помощь Богородицы распространяется на всех верующих. Курс доллара 83,87, курс евро 93,77. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Дарим на портале и позитив, и свет, и раздаем сегодня подарки, например, билет в театр «Зебра» на представление «Волшебный колокольчик принцессы». Друзья, сегодня столетие Винни-Пуха. Те, кто только что подключился, да, не удивляйтесь, нашему любимому Мишке 100 лет. Мы это отмечаем. Оставайтесь на любимой волне.

0: Разбудильник.
1: Всем доброе, активное октябрьское утро. В эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Друзья, сегодня отмечаем столетие Винни-Пуха. Вы можете написать мне ответ на вопрос, куда же идем мы с Пятачком, а за это я вам вручу один билет на представление театра «Зебры. Волшебный колокольчик». Представление пройдет 17 октября в 11:30 в ресторане «Дон». Порадуйте своего ребенка. Написать можно Макс на номер 839-405-49-45. А сейчас еще раз важная информация для автомобилистов. Друзья, если ваш привычный маршрут проходит через выезд с улицы Космонавтов на улицу Набережная, рядом с торговым центром «Новый дом», придется немножечко поменять свои планы. С 13 по 15 октября, начиная с 8:00, движение там будет перекрыто в обе стороны. Так что заранее подбирайте альтернативный путь. Так сэкономите время и нервы. В принципе, в том направлении, что у нас находится, в том направлении у нас находится Ледовая арена, остальные, возможно, Пятачок с Винни-Пухом или Винни-Пух с Пятачком туда отправляются. Поэтому к нам прилетело, наверное, сообщение от Александра. Александр написал, что такая информация: в 14 октября, то есть сегодня, 2026 года, в городе Нововоронеж, в Ледовой арене «Остальная», в 21:15 состоится встреча с командой «Метеор». Готовимся к скоростному и зрелищному хоккею на родном льду. Еще раз повторю, среда, 14 октября, 26 год, начало 21:15 в Ледовой арене «Остальная» города Нововоронежа. Приходите поддержать КФХ, будет жарко, быстро и по-настоящему хоккейно. Поэтому Александр написал, и, конечно же, мы с Пятачком на матч. Поэтому, друзья, все на матч. А кто еще пока не решил, что ему делать, пока просыпайтесь.

Ну что же, просыпайтесь, просыпайтесь, друзья. Композиция призывно звала к этому. Я надеюсь, что вы проснулись в отличном настроении и хорошем самочувствии. Чувствуете себя на все сто лет Винни-Пуха. Сегодня, да, мы отмечаем 100 лет этому маленькому другу, нашему товарищу. Вообще, замечательный мультик, именно советский. Я-то старовер, я люблю советский мультик. Он очень добрый, и он именно про дружбу. В Советском Союзе Винни-Пух стал популярным после того, как в 1960 году его перевел на русский язык Борис Захадер. Книга получила название «Винни-Пух и все-все-все». Захадер, кстати, отмечал, что книга вот не является дословным переводом оригинала, а такой своеобразный творческий пересказ. Поэтому именно Захадер, вот у автора оригинала не было Умилна, научил Винни-Пуха сочинять вот эти его знаменитые кричалки, сопелки, пыхтелки. Поэтому, друзья, я прошу вас сегодня продолжить одну из кричалок или сопелок, или пыхтелок. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. О нет, о нет, о нет. Но мы-то расскажем, вы-то мне расскажете. В Макс напишите на номер 839-405-4945. Я очень надеюсь, что вы напишете, куда отправляются Винни-Пух с пятачком. А за это я вам вручу один билетик в театр «Зебра» на представление «Волшебный колокольчик принцессы». Интересное интерактивное шоу для ваших детей, ростовые куклы, химические опыты, оперный вокал. Все это пройдет 17 октября в 11:30 в ресторане «Дон». Поэтому, друзья, пишите, пишите, давайте думать, куда же отправились наши друзья. Может быть, на карнавал.

0: Погода в Нововоронеже.
1: В эфире прогноз погоды 14 октября 2026 года. В Нововоронеже ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до комфортных плюс 16-18 градусов. В первой половине дня небо затянет облаками, а ближе к обеду и вечеру возможны дожди. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. А вам рекомендую оставаться на теплой волне радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
4: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
5: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
2: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
5: Вот это я понимаю. Хороший улов.
2: Ждем вас, поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
7: Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум. Пум-пурум-пум.
8: Ну что, доброе утро, друзья. Вот такой вот вам привет от нашего именинника, от нашего юбиляра. Да, сегодня юбиляру исполнилось целых 100 лет. Это вы слышали голос самого Винни. Где-то там немножко поностальгировали, да, кто сейчас не может пересмотреть и очень захотелось посмотреть. Но мы все представили, как этот мультяшный Мишка идет по пригоркам и читает свои сопелки, шумелки, пыхтелки. Я очень жду ответ на одну из кричалок, пыхтелок или сопелок Винни-Пуха. Куда же они идут с пятачком? Друзья, сегодня напишите, пожалуйста, в Макс на номер 839-405-49-45. И за это вы получите билет, один билет на представление театра «Зебра. Волшебный колокольчик принцесса». Там вашего ребенка ждут настоящие химические фокусы, яркие спецэффекты, оперный вокал, две ростовые куклы, профессиональные актеры, невероятные костюмы, огромное количество интерактива, а также сладкие угощения. Абсолютно бесплатно можно получить это сегодня. Просто написать, интересно, куда же идем мы с пятачком. Если вас заинтересовало само представление, то оно пройдет 17 октября в 11:30 в ресторане «Дон». Подробности по номеру телефона 847-364-927-40. И у нас есть сообщение от Светланы. Светлана пишет: «Доброго утра, любимая радио». Доброе утро, Светлана. «Мы идем с пятачком за грибами в лес бочком. И мы идем с пятачком на работу утречком. Замечательное сообщение. Причем верю, что за грибами вы можете отправиться, что на работу бочком. Что ж, Винни-Пух зовется Винни, мы выяснили, в честь медведицы по имени Винни. А почему же его зовут Пух? По признанию автора Алана Милна, герой его книги появился благодаря вообще реальной же медведице, да, живущей в лондонском зоопарке, это я повторюсь. Она попала туда из Виннипега, поэтому она Винни. А вот Пух, на самом деле, кстати, Винни, вот сочиняет, а когда он купил-то эту игрушку, его звали Медведь Эдвард. Ну, представляете, Медведь Эдвард. Нам бы точно не зашло, нам, советским детям, советским зрителям. А Пухом медвежонка позже назвал сам Кристофер Робин. Это было имя домашнего лебедя, который жил у знакомых семьи Милнов. Птица упоминается в сборнике детских стихотворений Алана «Когда мы были очень молоды». Поэтому имя составляющее, с одной стороны, он от медведицы Винни, а с другой стороны – от лебедя. Неожиданно.

Друзья, не скучайте, просто включите радиопортал 103.1 FM и слушайте по утрам разбудильник. Мы вас зарядим позитивными эмоциями, хорошей энергией. Сегодня еще также можем вручить приз за ответ на вопрос, куда идем мы с пятачком. Просто напишите мне Макс на номер 839-405-49-45. Куда же отправились Винни-Пух с пятачком? Вы можете выиграть, получить такой билет на представление театра «Зебра», который состоится 17 октября в 11:30 в ресторане «Дон». И вы сразу определитесь, куда же вы пойдете 17 октября. День будет вас уже занят. Точнее, куда отведете своего ребенка. Итак, мы сегодня отмечаем 100-летие Винни-Пуха. Что же, вот такая есть еще информация. Многие неравнодушные читатели книжки часто обсуждают, что каждый из легендарных персонажей Милна представляет собой определенное психическое заболевание. Да-да, вот видите, людям не скучно, они еще и диагностируют. Ну, давайте послушаем. Кролику приписывают нарциссизм. Сове – дислексию. Это такое, ну, специфическое расстройство, способность к обучению. Мы с вами уже в словечках Атланы проходили дислексию. То есть человек иногда даже путает и лево-право, ну, очень, на очень серьезном уровне, и проблемы с написанием слов, и проблемы также с чтением. Короче, у совы – дислексия, у кролика – нарциссизм. Милейшему пятачку приписывают генерализованное тревожное расстройство, связанное с общей устойчивой тревогой. Сам же Винни-Пух тоже болен. У него синдром дефицита внимания, гиперактивность, СДВГ и обсессивно-компрессивное расстройство из-за его зацикленности на меде и повторяющемся подсчете всего на свете. Скажите, здесь есть врачи и психиатры? Ау, скажите, так это или не так, правы ли читатели Винни-Пуха?

друзья, а пока вы думаете, куда идут Винни-Пух с Пятачком, и пишите мне в Макс на номер 839-405-4945, и я вам расскажу, куда же нам самим сходить, по мнению звезд, или что сегодня такого сделать. Гороскоп на 14 октября 2026 года. В первой половине дня звезды советуют решать важные дела и проводить переговоры. А во второй половине дня Луна в Скорпионе принесет спонтанные перемены, повышенную эмоциональность и риск финансовых ошибок. Что же, знаки, слушаем внимательно. Овны, проявите внимательность в финансах. Тельцы, благоприятный день для бюджета и покупок. Близнецы, избегайте споров, доверяйте только проверенным людям. Раки, проявите твердость на работе, отдохните вечером. Львы, смените фокус внимания на личную жизнь и любимого человека. Дева, успешное время для планирования, решайте дела до полудня. Весы, опасайтесь сплетников, действуйте дипломатично. Скорпионы, день высокой проницательности, избегайте контроля в любви. Стрельцы, удача в делах, но не спорьте с руководством. Козероги, мудро защищайте свои интересы, вечером отдохните от информации. Водолеи, день гармонии, проверяйте новости и берегите здоровье. Ну и, наконец-то, рыбы, возможны неожиданные новости. Уделите сегодня внимание иммунитету.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
7: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Доброе утро, друзья! В эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Друзья, пишите мне в Макс на номер 839-405-49-45. Пишите же, куда идем мы с пятачком. Напишите, за самое лучшее сообщение я подарю билет на представление от театра «Зебра» на 17 октября в 11:30 в ресторан «Дон». Сводите своего ребенка. Представление называется «Волшебный колокольчик принцессы». Итак, нашим Максом воспользовался Олег, и он написал: «День сегодня мутноватый, облака висят, как вата. С пятачком идем мы в плюшку, купим свежую ватрушку, угостим своих друзей, будет сразу веселей». Олег, ну просто здорово, мои аплодисменты вам, будут только мои, без электронных гномиков. Но хлопать не буду, в микрофон будет не столь приятный звук для ваших ушей, мои дорогие радиослушатели. Что же, вспоминаем Винни-Пуха, 100 лет этому маленькому мишке, набитому соломой. Какие ваши вообще еще любимые высказывания у него есть? Я вот помню, я не собирался это есть, я просто собирался это попробовать. Но это, опять же, отсылка к ватрушке. Сейчас просто Олег написал, и я вспомнила. А еще он говорил: «Я невысокого роста, толстый и горжусь этим». Потом Винни-Пух, его фраза: «Веселее разговаривать с кем-то, кто не использует длинные сложные слова, а скорее короткие, простые слова, например, а как насчет обеда?» Поэтому Винни-Пух с пятачком могли отправиться также в гости к бобру полен поточить.

Еще раз всем отличной среды. Сегодня на календаре 14 октября 2026 года. И вот тут еще тоже приходят такие сообщения от Олега, еще от одного Сергея. Люди пишут нам, что сегодня день Покрова Пресвятой Богородицы. Все совершенно верно. Поздравляем православных с этим большим праздником. У меня добавить нечего.

1FM, радиопортал. В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Сегодня у нас с вами 100-летие Винни-Пуха, и вы отвечаете на вопрос, куда же идем мы с Пятачком. Еще пока успеваете, друзья, написать в МАКС на номер 839-405-49-45. Самый лучший ответ выберем вместе с Валерой Соломоновичем и вручим приз... Один билет на посещение представления театра «Зебра. Волшебный колокольчик принцессы», который состоится 17 октября в 11:30 в ресторане «Дон». Стоит еще раз напомнить, что какие у нас мероприятия ждут, что сегодня, 14 октября 2026 года в 21:15 в Ледовой арене «Остальная» состоится хоккейный матч с командой «Метеор». Встречается команда КФХ и «Метеор». Будет жарко, быстро и по-настоящему хоккейно. Друзья, отправляйтесь. Александр пишет, что, конечно же, с Пятачком Винни-Пух отправится на матч и будут болеть за своих. Друзья, продолжаем думать, продолжаем генерировать идеи. Но раз уж вы напомнили про Покров, тогда я немножечко дала себе фору, подготовилась. Покров на Руси. К этому дню крестьяне старались завершить все сельскохозяйственные дела. И начиналось зазимье. В селах с этого дня начинались свадьбы. Девушки старались как можно веселее провести праздник, так как верили. Покров весело проведешь, дружка милого найдешь. И по количеству снега на Покров судили о количестве свадеб, которые будут сыграны. Друзья, ну давайте не будем расстраиваться, свадьбы обязательно будут и в нашем регионе, просто пока снега нет. Страна у нас большая, поэтому и такие метеонаблюдения были у людей. Поэтому радуемся хорошей погоде и думаем, а может быть, Пятачок-то с Винни-Пухом шли куда? Свататься?

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеж».

0: Жилждом РФ предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре. В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Что ж, друзья, настало время подведения итогов. Но, может быть, в последний вагон еще кто-то заскочит и напишет, куда идем мы с пятачком. Напишите, пожалуйста, в МАКС на номер 839-405-49-45. А пока я так очень медленно буду листать сообщения и медленно-медленно открывать. У нас здесь были варианты, куда... Идем в кроличью, мы идем в гости за медом, то ли спасать шарик, который улетел прямо в кроличью нору, а можно просто искать приключения, то есть мы с пятачком идем искать приключения. Можно отправиться с пятачком на остановку за чайком, можно отправиться с портфелем за плечом, можно отправиться с пятачком на Макс, на Макс. Уже конец эфира, заговариваюсь, да, потому что все время прошу, напишите мне в Максимку. Максимку читаю. 839-405-49-45. С пятачком можно отправиться. Да, можно и на Марс, в принципе, с пятачком отправиться. Можно отправиться с пятачком за грибами в лес бочком или с пятачком на работу утречком. А можно вот как справился у нас Олег. Ну... Честно, вот Соломоныч сразу сказал, да, это он, по-любому будет победитель. Олег написал, день сегодня мутноватый, облака висят как вата. С пятачком идем мы в плюшку, купим свежую ватрушку, угостим своих друзей, будет сразу веселей. Олег, эти аплодисменты вам, я вас поздравляю, действительно замечательное стихотворение. Как вариант, можно передать плюшки его, пускай используют в качестве своей рекламы. И совершенно, как говорил он, безвозмездно. Или кто там, ослик или сова? Кто, слушайте, вот это да, отключил мозг. Кто говорил, то есть даром. Абсолютно безвозмездно. Но я помню, что это было сказано в мультике. В общем, Олег, вы выиграли. Отведите кого-нибудь, вам наверняка есть, отвезти кого в театр «Зебра». Ну, а кто не выиграл сегодня билет, еще раз повторюсь, куда вы можете отвезти своего ребенка? 17 октября в 11:30 в ресторане «Дон» будет театр «Зебра» и предстоит яркий спектакль-мюзикл «Волшебный колокольчик принцессы». Это будет не просто спектакль, это будет настоящее приключение, где смех, музыка, танцы и волшебство переплетутся в одной удивительной истории. Вас ждут настоящий химический фокус, яркие спецэффекты оперный вокал, две ростовые куклы, профессиональные актеры, невероятные костюмы, огромное количество интерактива, а также юных гостей ожидают сладкие угощения. Самое важное, что ребенок не просто посмотрит спектакль, а в нем еще поучаствует. Поэтому есть куда сходить со своими детками 17 октября в 11:30 в ресторан «Дон». Подробности по телефону 8-47-364-927-40. Олег, сейчас с вами свяжусь, а всем музыка.
4: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход.

дорогие мои друзья, дорогие радиослушатели, эфир подошел к концу, и мы должны успеть поздравить именинников. Сегодня именины у нас отмечают Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, а из девчонок у нас сегодня именинницы Вера. Именинники, как всегда, эти аплодисменты были вам, и как всегда, традиционно желаем здоровья, хорошего самочувствия, отличного настроения и мирного неба. В принципе, чего и желаю каждому из вас, кто сегодня провел это время со мной. Спасибо большое, было очень приятно пообщаться, было приятно получать обратную связь. Встретимся завтра. Пока-пока. Лана Вершинина вас всех завтра еще чем-нибудь интересным тоже порадует.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: ты.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: С наступлением периода уверенного снижения температуры автолюбители держат на постоянном контроле момент перехода с летних на зимние колеса. И правильно делают, поскольку смена резины, соответствующей сезону, это прежде всего залог безопасности. Но если вы еще не готовы к переходу, потому что не во что переобуться, предлагаю сделать немного погромче. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
1: Автонапоминалка.
2: При выборе между шипованными и не шипованными шинами возникает, конечно же, дилемма, усугубляемая существенной разницей в цене. Шипованная резина, как правило, обеспечивает более предсказуемое сцепление на льду, независимо от температуры. Однако за эту уверенность приходится расплачиваться увеличенным тормозным путем на асфальте и повышенным уровнем шума. К тому же новые шипованные покрышки требуют обкатки примерно 1000 км в щадящем режиме без резких маневров и пробуксовок. Важно помнить и о вреде шипов для дорожного покрытия. Они активно разрушают асфальт и образуют Нешипованные шины или липучки цепляются за лед благодаря множеству мелких разрезов, ламелей в своем протекторе. Они тише, комфортнее и на снегу, и на льду могут составить достойную конкуренцию шипованным колесам, а в сильные морозы минус 25 и ниже даже превосходят их. Тем не менее, из-за недоверия автовладельцев к их цепким свойствам липучки медленно завоевывают популярность. Единственный их недостаток – это снижение сцепления на льду при около нулевых температурах. Процесс обкатки липучек противоположен обкатке шипов. Здесь, наоборот, необходимо активная езда, направленная, на раскрытие и проработку протектора. Это делается для удаления заводской смазки из тех самых ламелей, которые являются главной отличительной особенностью, которая защищает их при производстве. Второй целью интенсивной обкатки является удаление тонкого верхнего слоя резины, имеющего пониженный коэффициент сцепления.
1: Автонапоминалка.
2: Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе зимней резины, это рисунок протектора. Однозначно определить превосходство шин с асимметричным или направленным рисунком по ездовым характеристикам, скажем прямо, затруднительно. Однако с практической точки зрения асимметричные шины обладают значительным удобством. Их внешние и внутренние стороны позволяют использовать универсальное запасное колесо, подходящее как для правой, так и для левой стороны автомобиля. Это также дает возможность менять колеса местами без необходимости демонтажа и повторного монтажа шин. Производители разделяют фрикционные шины на две основные категории. К первой относятся мягкие, скандинавского типа, предназначенные преимущественно для снежных и ледяных условий. Их протектор более податлив, а многочисленные ламели делают их менее стабильными на асфальте. Для решения этой проблемы современные шины оснащаются объемными ламелями, которые при низком сцеплении раскрываются, формируя таким образом дополнительные зацепные кромки для льда и снега. На асфальте же под воздействием больших нагрузок ламели объединяются, улучшая таким образом отзывчивость шин. Вторая категория – это шины для мягких зимних условий, например, Центральной Европы или же, в нашем случае, южных широт, для которых характерны развитые водоотводные канавки и более жесткая резина. Эти шины, в свою очередь, подразделяются на жесткие и мягкие. Оба типа больше ориентированы на асфальт и мокрый снег, нежели на лед, поэтому менее востребованы в регионах как раз суровыми зимами. Они подойдут тому, кто преимущественно передвигается в городских условиях с хорошо чищенными дорогами. Автомобилистам, не использующим систему АБС, настоятельно рекомендуются все-таки шипованные резины, так как фрикционные шины значительно теряют сцепление при торможении на заблокированных колесах. Шипы также предпочтительны для начинающих водителей и тех, для кого автомобиль является лишь средством передвижения. Опытным водителям, получающим удовольствие от вождения, стоит попробовать все-таки мягкие фрикционные шины, поскольку их комфорт и сцепные свойства на льду могут приятно удивить, но следует соблюдать осторожность на льду при температуре около нуля. Если же вы так ничего и не поняли из всего только что услышанного, тогда прямая вам дорога в шинный центр и выберите самого разговорчивого мастера, который доходчиво объяснит вам с помощью множества наводящих вопросов, какие же шины подойдут вам лучше. Удачи!
1: За баранкой!
0: Реклама на радиопортал.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. +7 473 211 56 98.
5: СКС «Лада».
8: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Санкционная политика Евросоюза является инструментом геополитического давления. Как отметили в Государственной Думе, изменение подхода Вашингтона к украинскому кризису вызывает недовольство ряда европейских лидеров, выступающих за ужесточение ограничений против Российской Федерации и продолжение поддержки Киева. Антироссийские ограничительные меры западных стран фактически охватывают уже все ключевые отрасли экономики. Среди них военно-промышленная, финансовая, нефтегазовая, а также энергетическая, горно-перерабатывающая, IT, электронная, аэрокосмическая, строительная и транспортная. Владимир Путин ранее подчеркивал, Россия адаптировалась к нелегитимным, по его словам, санкциям, сохранив макроэкономическую стабильность. Глава государства уточнил, для выхода на мирный трек по Украине должны быть учтены все интересы Российской Федерации. В ином случае специальная военная операция продолжится до выполнения всех поставленных задач. Рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний находится на уровне показателя инфляции. На них приходится около 80% продаж нефтепродуктов. Федеральная антимонопольная служба доложила о реализации мер по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке. В настоящее время возбуждено 67 дел и выдано 99 предупреждений. Напомню, ограничения по бензину действуют до конца января 2027 года. Для дизеля и судового топлива с сентября предусмотрены исключения для непосредственных производителей. Одновременно был введен отдельный механизм гарантированных поставок топлива аграриям на период полевых работ и смягчены правила госзакупок нефтепродуктов, чтобы российские регионы и бюджетные организации не столкнулись со срывами поставок. Банк России намерен сделать бессрочными льготы по кредитам на защиту критической инфраструктуры. Ранее регулятор до конца нынешнего года разрешил кредитно-финансовым организациям снижать коэффициенты риска и не использовать надбавки по кредитам на защиту критически важной инфраструктуры от воздушных угроз. Одновременно Центробанк разрешил не применять к таким кредитам макропруденциальные надбавки, которые действуют для некоторых видов суд юридическим лицам. В начале лета нынешнего года российский бизнес, напомню, столкнулся с увеличением атак беспилотников на объекты. Под удар попали нефтеперерабатывающие заводы, а также логистические объекты крупных маркетплейсов. В Центробанке отметили, это привело к выбытию мощности в экономике. Число многодетных семей в России, начиная с 2024 года, выросло почти на треть. На федеральном уровне сложилась целостная система поддержки семей с детьми. Среди наиболее популярных решений – материнский капитал, единое пособие, выплата в размере 450 тысяч на погашение ипотеки многодетным, ежегодная семейная выплата и другие меры в рамках национального проекта «Семья». Региональные программы повышения рождаемости предусматривают в том числе меры, ориентированные на семьи с тремя и более детьми. Это выплаты при рождении третьего и последующих детей, помощь в решении жилищного вопроса. Кроме того, статус многодетной семьи в России устанавливается теперь бессрочно, хотя меры социальной поддержки предоставляются таким семьям при выполнении определенных условий. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 87 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 77 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
2: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
3: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
2: Вот это я понимаю. Хороший улов.
3: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
4: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
5: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер L номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

business. Take a trip to east and west. Find that you don't.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания.

0: Ника запускает акцию «Застройщик». Окна Рихау для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор. Обзор. Обзор. Обзор. Обзор. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей Международного форума «Российская энергетическая неделя», отметил особое значение расширения международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин рассчитывает, что дискуссии по ключевым вопросам нынешней встречи будут продолжены на 8-м саммите глав государств и правительств стран, участниц форума стран-экспортеров газа, который состоится в Москве в конце октября. Он выразил уверенность, что программа российской энергетической недели позволит проанализировать развитие энергетической отрасли, а высказанные предложения и инициативы получат практическое применение. С вечера вторника в сторону московского региона летели 493 БПЛА, большинство нейтрализовано, на дальних подступах 180 на подлете к Москве. Это сообщил мэр Сергей Собянин. Эта попытка атаки вражеских беспилотников на столицу стала одной из самых массированных с начала осени, отмечает РИА Новости. Тем временем российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемые в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ. К утру среды аварийные отключения света начались в 5 из 10 районов Киева после взрывов и повреждения энергообъектов. Наша армия применила для атаки высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники. Москва уже заявляла Токио о недопустимости разведдеятельности под прикрытием журналистики. Это заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По информации ФСБ, накануне в Сахалинской области по подозрению в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб был задержан подданный Японии корреспондент бюро японской газеты «Хоккайдо Синбун». Этот журналист собирал и хранил сведения, касавшиеся обороноспособности России для передачи по заданию японской разведки с целью использования против безопасности России. Этот год может стать самым жарким в мире за все время наблюдений из-за климатического явления Эль-Ниньо, сообщили во Всеевропейской службе наблюдений за состоянием Земли Коперник. Усиливающийся Эль-Ниньо временно увеличивает температуру в одной из зон Тихого океана, вызывая климатические изменения, которые могут повлечь за собой засуху и паводки, а также усилить глобальное потепление. В этом году Эль-Ниньо приобрел особенные черты, однако пока еще слишком рано говорить, побил ли он рекорды предыдущих лет. Если он продолжит усиливаться, то этот год может стать самым жарким за все время наблюдения. Эль-Ниньо достигнет пика в декабре и станет сильнейшим в истории наблюдения. Это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете. Курс доллара 83,87. Курс евро 93 рубля 77 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: за баранкой.
1: С наступлением периода уверенного снижения температуры автолюбители держат на постоянном контроле момент перехода с летних на зимние колеса. И правильно делают, поскольку смена резины, соответствующей сезону, это прежде всего залог безопасности. Но если вы еще не готовы к переходу, потому что не во что переобуться, предлагаю сделать немного погромче. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: При выборе между шипованными и нешипованными шинами возникает, конечно же, дилемма, усугубляемая существенной разницей в цене. Шипованная резина, как правило, обеспечивает более предсказуемое сцепление на льду, независимо от температуры. Однако за эту уверенность приходится расплачиваться увеличенным тормозным путем на асфальте и повышенным уровнем шума. К тому же новые шипованные покрышки требуют обкатки примерно 1000 км в щадящем режиме без резких маневров и пробуксовок. Важно помнить и о вреде шипов для дорожного покрытия. Они активно разрушают асфальт и образуют клетки. Нешипованные шины или липучки цепляются за лед благодаря множеству мелких разрезов, ламелей в своем протекторе. Они тише, комфортнее и на снегу, и на льду могут составить достойную конкуренцию шипованным колесам, а в сильные морозы минус 25 и ниже даже превосходят их. Тем не менее, из-за недоверия автовладельцев к их цепким свойствам липучки медленно завоевывают популярность. Единственный их недостаток – это снижение сцепления на льду при около нулевых температурах. Процесс обкатки липучек противоположен обкатке шипов. Здесь, наоборот, необходимо активная езда, направленная, на раскрытие и проработку протектора. Это делается для удаления заводской смазки из тех самых ламелей, которые являются главной отличительной особенностью, которая защищает их при производстве. Второй целью интенсивной обкатки является удаление тонкого верхнего слоя резины, имеющего пониженный коэффициент сцепления.
0: Автонапоминалка.
1: Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе зимней резины, это рисунок протектора. Однозначно определить превосходство шин с асимметричным или направленным рисунком по ездовым характеристикам, скажем прямо, затруднительно. Однако с практической точки зрения асимметричные шины обладают значительным удобством. Их внешние и внутренние стороны позволяют использовать универсальное запасное колесо, подходящее как для правой, так и для левой стороны автомобиля. Это также дает возможность менять колеса местами без необходимости демонтажа и повторного монтажа шин. Производители разделяют фрикционные шины на две основные категории. К первой относятся мягкие, скандинавского типа, предназначенные преимущественно для снежных и ледяных условий. Их протектор более податлив, а многочисленные ламели делают их менее стабильными на асфальте. Для решения этой проблемы современные шины оснащаются объемными ламелями, которые при низком сцеплении раскрываются, формируя таким образом дополнительные зацепные кромки для льда и снега. На асфальте же под воздействием больших нагрузок ламели объединяются, улучшая таким образом отзывчивость шин. Вторая категория – это шины для мягких зимних условий, например, Центральной Европы или же, в нашем случае, южных широт, для которых характерны развитые водоотводные канавки и более жесткая резина. Эти шины, в свою очередь, подразделяются на жесткие и мягкие. Оба типа больше ориентированы на асфальт и мокрый снег, нежели на лед, поэтому менее востребованы в регионах как раз суровыми зимами. Они подойдут тому, кто преимущественно передвигается в городских условиях с хорошо чищенными дорогами. Автомобилистам, не использующим систему АБС, настоятельно рекомендуется все-таки шипованные резины, так как фрикционные шины значительно теряют сцепление при торможении на заблокированных колесах. Шипы также предпочтительны для начинающих водителей и тех, для кого автомобиль является лишь средством передвижения. Опытным водителям, получающим удовольствие от вождения, стоит попробовать все-таки мягкие фрикционные шины, поскольку их комфорт и сцепные свойства на льду могут приятно удивить, но следует соблюдать осторожность на льду при температуре около нуля. Если же вы так ничего и не поняли из всего только что услышанного, тогда прямая вам дорога в шинный центр и выберите самого разговорчивого мастера, который доходчиво объяснит вам с помощью множества наводящих вопросов, какие же шины подойдут вам лучше. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада». СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
4: СКС «Лада».
7: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой скидкой 40% в октябре.
8: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
5: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
7: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
7: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, Независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
1: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: В студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Единый цифровой контур маркировки лекарств формируется в ЕАЭС. К системе прослеживаемости фармпродукции, которая уже работает в России, Казахстане и Узбекистане, присоединяются Белоруссия, Армения и Киргизия. Теперь фармацевтические компании получат возможность вести учет маркированных препаратов в Белоруссии, Армении и Киргизии через единый интерфейс. Создание единого пространства прослеживаемости в ЕАЭС кардинально упростит трансграничную торговлю. Вместо множества повторных проверок товар регистрируется в системе единожды. Платформа обеспечивает автоматическое отражение операций на всех этапах от производства или ввоза до реализации и выбытия из оборота. Каждой упаковке присваивается уникальный код. Центры спортивной медицины планируется создать во всех регионах России уже к 31 году, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. К 36 году едиными программами углубленных медобследований предусмотрено охватить не менее 350 тысяч спортсменов, испытывающих сверхвысокие нагрузки. Документ определяет долгосрочные приоритеты отечественной спортивной медицины. В его основе научные разработки и многолетний опыт медицинского и медико-биологического обеспечения спортсменов российских оборонных сборных команд. Главная ценность стратегии заключается в конкретных изменениях, которые должен почувствовать каждый человек. Для ребенка это безопасный допуск к первым тренировкам, раннее выявление и устранение рисков, а для спортсмена – персонализированное медицинское сопровождение. Для регионов – единые стандарты, современные центры спортивной медицины, подготовленные специалисты и доступ к высшим компетенциям, независимо от географии. Мошенники используют тему перерасчета налога на доходы физлиц за 2025 год в письмах, отправленных якобы от имени официальных ведомств. Получателям сообщают о выявленной задолженности и необходимости срочно уточнить личные данные. Во вложении находится вредоносный архив, открытие которого может привести к заражению устройства троянским программным обеспечением. Мошенники в письме ссылаются на изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением прогрессивной шкалы налогообложения, и утверждают, что после автоматизированного перерасчета обнаружено расхождение между суммой полученного дохода и начисленным налогом. В сообщении приводятся и конкретные суммы якобы начисленного и уплаченного налога, а также размер образовавшейся задолженности. Получателя предупреждают, что если он не предоставит уточнение в установленный срок, задолженность могут взыскать принудительно с начислением пении. Период проведения статистического диктанта в России в этом году составит 215 часов в честь 215-летия российской статистики. Ежегодный просветительский проект Росстата проверит и повысит уровень статистической грамотности людей. Он стартовал во вторник и продлится до 22 октября. Пройти онлайн-тестирование можно в любое удобное время. Сам диктант состоит из 15 вопросов в версии для школьников. На них нужно ответить в течение 40 минут. В версии для взрослых 30 вопросов, на ответ на них дается ровно час. В ходе диктанта необходимо ответить на вопросы по методологии статистики, ее истории. Есть также блок, посвященный решению задач. Курс доллара на сегодня 83,87, курс евро 93,77. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего. До встречи.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы радиопортал 303 00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кремль внимательно отслеживает сообщения о возможном изменении подхода Соединенных Штатов к оказанию помощи Украине. Москва указывает на увеличение газетного шума по данной тематике. В СМИ по разные стороны океана в настоящее время появляются противоречивые сведения о характере американской поддержки Киева. В частности, одни сообщения свидетельствуют о продолжении оказания помощи, тогда как другие указывают на введение технологических ограничений. Несмотря на это, работа по предстоящим переговорам ведется в дискретном режиме и будет продолжаться в нем. Однако на данный момент в повестке дня нет каких-либо договоренностей о проведении подобных встреч. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, нагнетание обстановки и провокации не помогут Киеву достичь цели, а лишь ухудшат его положение. Глава государства неоднократно призывал украинские власти сесть за стол переговоров. Ситуация на российском топливном рынке заняла положительный тренд. В правительстве это связывает с возвращением ряда нефтеперерабатывающих заводов к работе после ремонтов. Улучшению ситуации способствует в том числе усиление защиты энергетических объектов. При этом дальнейшая динамика будет зависеть от атак на инфраструктуру. Власти в настоящее время принимают меры для покрытия нехватки бензина, а после восстановления баланса Россия вернется к использованию только собственных нефтепродуктов и экспорту автомобильного топлива. Для обеспечения внутреннего рынка правительство ограничило вывоз бензина, запрет на экспорт действует до 31 января следующего года. В конце сентября власти также продлили до 31 октября включительно запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также гайзолей для производителей. Железная дорога и Каспий подхватили южный экспортный поток российской сельскохозяйственной продукции. После остановки азовских портов погрузка на северокавказской железной дороге в августе выросла на 44% к прошлому году до почти 1,5 миллиона тонн, что на 304 тысячи тонн зерна больше, чем в августе прошлого года. Зерно шло на север, к балтийским терминалам и в направлении стран Центральной Азии. Железнодорожные плечи оказались дороже морских, поэтому субсидии на перевозку стали ключевой мерой поддержки. Каспийский маршрут также прибавил. В первом квартале через порты Астрахани и Оля экспортировано около 733 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, что на 61% больше прошлогодних показателей. Вузам предлагают разрешить в течение 5 лет отказывать в повторном приеме студентам, отчисленным за дисциплинарные нарушения. Как сообщили в Миноборнауке, решение университет будет принимать самостоятельно, учитывая конкретные обстоятельства. Ограничение не затронет тех, кто ушел по собственному желанию или из-за неуспеваемости. Поступать в другие вузы также возможно. В ведомстве объяснили инициативу необходимости укреплять дисциплину и обеспечить комфортную среду для обучения, поскольку университет – это не только место, где получают знания и профессию, но и сообщество, в котором формируется культура общения, уважение и ответственность за свои поступки. Важно, чтобы каждый студент мог учиться в атмосфере взаимного уважения, а образовательная среда была комфортной и безопасной для всех участников учебного процесса. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 87 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 77 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же красиво.

Били мы и нас били, мы цветы на могиле у Вити и Юры. Выходили бригады и бумер, но мы загружали не фильмы, а фуры. Рисовали с натуры, не жалея на это ни слов и ни красок. Мы видели маски шоу.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе. Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре. В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам, укрою.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
1: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
1: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для

0: Тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте. Акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем. 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры. Коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Атомная пятиминутка на Радиопортал.
1: Здравствуйте, в эфире новости атомной промышленности, в студии Геля Горностаева. На Запорожской АЭС готовится к ремонту линий внешнего электроснабжения. Основная задача – договориться о временном режиме тишины, который позволит безопасно провести ремонт оборудования. Об этом рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Предстоит установить оборудование, через которое электроэнергия от линии ферросплавная поступает на АЭС, а также вернуть в работу линию Днепровская, простаивающую с марта. Система ферросплавной в тяжелом состоянии, прилетает со стороны ВСУ постоянно. Ремонт в такой ситуации просто невозможен. Сотрудников под огонь посылать мы не имеем права. Договориться о временном прекращении огня рассчитываем в ближайшее время, добавил Алексей Лихачев. По его словам, персонал станции выполняет свои задачи, несмотря на постоянные атаки на дорогу, соединяющую АЭС с Энергодаром. Город также продолжает жить и работать в условиях постоянных прилетов. Помогаем с подвозом продуктов, стройматериалов, проведением ремонтов и финансовой помощью, если коротко, за АЭС и Энергодар.

сейчас приоритетная задача, подчеркнул Алексей Лихачев. В Иран прибыли еще 9 российских специалистов. Они будут участвовать в планово-предупредительном ремонте действующего энергоблока номер 1. Мы продолжаем наращивать численность нашей команды в рамках выполнения контрактных обязательств, рассказал генеральный директор Росатома. Теперь на площадке 135 инженерно-технических специалистов Росатома. Все они задействованы на работах на всех трех объектах, двух строящихся и одном действующем энергоблоках. Реактор ВВР-1200 АЭС «Рупур» выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Это значит, что в активной зоне впервые началась самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция. Следующий этап – испытание реакторной установки на разных уровнях мощности, а затем энергетический пуск и подключение блока к энергосистеме страны. Выход на МКУ – важная веха в реализации проекта сооружения первого энергоблока АЭС «Рупур» и большое достижение всей команды проекта. Рассчитываем, что включение в энергосистему Бангладеш произойдет до конца ноября, подтвердил Алексей Лихачев. Росатом локализует производство накопителей энергии в Египте. Топливный дивизион Росатома и египетская Телетек договорились создать предприятие для местной сборки систем накопления энергии. Потенциальная мощность производства до 500 мегаватт-часов в год. Соглашение предусматривает также обучение специалистов и поэтапное расширение производства. Использовать накопители планируют в энергетике, телекоммуникациях, центрах обработки данных, нефтегазовой отрасли и других промышленных сферах. Создание локальных мощностей по производству системы накопления энергии может поддержать стабильность энергосети по мере расширения возобновляемой энергетики и снизить зависимость от импортных технологий, отметил директор офиса Росатома в Египте Мурат Асланов. Проект должен поддержать планы Египта по развитию чистой энергетики и локализации высокотехнологичного производства. «500 миллиардов киловатт-часов выработала Кольская атомная станция за полвека работы. Этого хватило бы, чтобы 5 лет обеспечивать энергией весь северо-запад России. Сегодня Кольская АЭС дает более 60% электроэнергии Мурманской области, а летом 26 года началась подготовка к строительству Кольской АЭС-2. Первые два блока с реакторами ВВРС планируют ввести в 2035 и 2037 годах». Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля. Необычную находку обнаружили таможенники в Домодедово. Система радиационного контроля сработала на авиационные часы, лежащие в рюкзаке. Измерения показали 2,75 микрозиверт в час на поверхности устройства, примерно в 20 раз выше естественного радиационного фона. Часы признали опасными для бытового использования. Посылку, которая предназначалась жителю Удмуртии, вернут обратно в Израиль. Почему же вообще авиационные часы могут фонить? В старых приборах для подсветки стрелок, цифр и шкал использовали светосоставы с радиоактивными изотопами. Например, радий-226 применяли в красках для авиационных переключателей часов и приборных шкал вплоть до начала 1970-х. Позже для подобных устройств использовали также тритий и прометий 147. Лесная научная экспедиция или почему лес и АЭС – добрые соседи. В детском саду номер 5 Нововоронежа прошел эко-квест в

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кремль внимательно отслеживает сообщения о возможном изменении подхода Соединенных Штатов к оказанию помощи Украине. Москва указывает на увеличение газетного шума по данной тематике. В СМИ по разные стороны океана в настоящее время появляются противоречивые сведения о характере американской поддержки Киева. В частности, одни сообщения свидетельствуют о продолжении оказания помощи, тогда как другие указывают на введение технологических ограничений. Несмотря на это, работа по предстоящим переговорам ведется в дискретном режиме и будет продолжаться в нем. Однако на данный момент в повестке дня нет каких-либо договоренностей о проведении подобных встреч. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, нагнетание обстановки и провокации не помогут Киеву достичь цели, а лишь ухудшат его положение. Глава государства неоднократно призывал украинские власти сесть за стол переговоров. Ситуация на российском топливном рынке заняла положительный тренд. В правительстве это связывает с возвращением ряда нефтеперерабатывающих заводов к работе после ремонтов. Улучшению ситуации способствует в том числе усиление защиты энергетических объектов. При этом дальнейшая динамика будет зависеть от атак на инфраструктуру. Власти в настоящее время принимают меры для покрытия нехватки бензина, а после восстановления баланса Россия вернется к использованию только собственных нефтепродуктов и экспорту автомобильного топлива. Для обеспечения внутреннего рынка правительство ограничило вывоз бензина, запрет на экспорт действует до 31 января следующего года. В конце сентября власти также продлили до 31 октября включительно запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газолей для производителей. Железная дорога и Каспий подхватили южный экспортный поток российской сельскохозяйственной продукции. После остановки азовских портов погрузка на Северо-Кавказской железной дороге в августе выросла на 44% к прошлому году до почти 1,5 миллиона тонн, что на 304 тысячи тонн зерна больше, чем в августе прошлого года. Зерно шло на север, к Балтийским терминалам и в направлении стран Центральной Азии. Железнодорожные плечи оказались дороже морских, поэтому субсидии на перевозку стали ключевой мерой поддержки. Каспийский маршрут также прибавил. В первом квартале через порты Астрахани и Оля экспортировано около 733 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, что на 61% больше прошлогодних показателей. Вузам предлагают разрешить в течение 5 лет отказывать в повторном приеме студентам, отчисленным за дисциплинарные нарушения. Как сообщили в Миноборнауке, решение университет будет принимать самостоятельно, учитывая конкретные обстоятельства. Ограничение не затронет тех, кто ушел по собственному желанию или из-за неуспеваемости. Поступать в другие вузы также возможно. В ведомстве объяснили инициативу необходимости укреплять дисциплину и обеспечить комфортную среду для обучения, поскольку университет – это не только место, где получают знания и профессию, но и сообщество, в котором формируется культура общения, уважение и ответственность за свои поступки. Важно, чтобы каждый студент мог учиться в атмосфере взаимного уважения, а образовательная среда была комфортной и безопасной для всех участников учебного процесса. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 87 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 77 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением периода уверенного снижения температуры автолюбители держат на постоянном контроле момент перехода с летних на зимние колеса. И правильно делают, поскольку смена резины, соответствующей сезону, это прежде всего залог безопасности. Но если вы еще не готовы к переходу, потому что не во что переобуться, предлагаю сделать немного погромче. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: При выборе между шипованными и нешипованными шинами возникает, конечно же, дилемма, усугубляемая существенной разницей в цене. Шипованная резина, как правило, обеспечивает более предсказуемое сцепление на льду, независимо от температуры. Однако за эту уверенность приходится расплачиваться увеличенным тормозным путем на асфальте и повышенным уровнем шума. К тому же новые шипованные покрышки требуют обкатки примерно 1000 км в щадящем режиме без резких маневров и пробуксовок. Важно помнить и о вреде шипов для дорожного покрытия. Они активно разрушают асфальт и образуют Нешипованные шины или липучки цепляются за лед благодаря множеству мелких разрезов, ламелей в своем протекторе. Они тише, комфортнее и на снегу, и на льду могут составить достойную конкуренцию шипованным колесам, а в сильные морозы минус 25 и ниже даже превосходят их. Тем не менее, из-за недоверия автовладельцев к их цепким свойствам липучки медленно завоевывают популярность. Единственный их недостаток – это снижение сцепления на льду при около нулевых температурах. Процесс обкатки липучек противоположен обкатке шипов. Здесь, наоборот, необходимо активная езда, направленная, на раскрытие и проработку протектора. Это делается для удаления заводской смазки из тех самых ламелей, которые являются главной отличительной особенностью, которая защищает их при производстве. Второй целью интенсивной обкатки является удаление тонкого верхнего слоя резины, имеющего пониженный коэффициент сцепления.
0: Автонапоминалка.
1: Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе зимней резины, это рисунок протектора. Однозначно определить превосходство шин с асимметричным или направленным рисунком по ездовым характеристикам, скажем прямо, затруднительно. Однако с практической точки зрения асимметричные шины обладают значительным удобством. Их внешние и внутренние стороны позволяют использовать универсальное запасное колесо, подходящее как для правой, так и для левой стороны автомобиля. Это также дает возможность менять колеса местами без необходимости демонтажа и повторного монтажа шин. Производители разделяют фрикционные шины на две основные категории. К первой относятся мягкие, скандинавского типа, предназначенные преимущественно для снежных и ледяных условий. Их протектор более податлив, а многочисленные ламели делают их менее стабильными на асфальте. Для решения этой проблемы современные шины оснащаются объемными ламелями, которые при низком сцеплении раскрываются, формируя таким образом дополнительные зацепные кромки для льда и снега. На асфальте же под воздействием больших нагрузок ламели объединяются, улучшая таким образом отзывчивость шин. Вторая категория – это шины для мягких зимних условий, например, Центральной Европы или же, в нашем случае, южных широт, для которых характерны развитые водоотводные канавки и более жесткая резина. Эти шины, в свою очередь, подразделяются на жесткие и мягкие. Оба типа больше ориентированы на асфальт и мокрый снег, нежели на лед, поэтому менее востребованы в регионах как раз суровыми зимами. Они подойдут тому, кто преимущественно передвигается в городских условиях с хорошо чищенными дорогами. Автомобилистам, не использующим систему АБС, настоятельно рекомендуется все-таки шипованные резины, так как фрикционные шины значительно теряют сцепление при торможении на заблокированных колесах. Шипы также предпочтительны для начинающих водителей и тех, для кого автомобиль является лишь средством передвижения. Опытным водителям, получающим удовольствие от вождения, стоит попробовать все-таки мягкие фрикционные шины, поскольку их комфорт и сцепные свойства на льду могут приятно удивить, но следует соблюдать осторожность на льду при температуре около нуля. Если же вы так ничего и не поняли из всего только что услышанного, тогда прямая вам дорога в шинный центр и выберите самого разговорчивого мастера, который доходчиво объяснит вам с помощью множества наводящих вопросов, какие же шины подойдут вам лучше. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. +7 473 211 56 98.
4: СКС «Лада».
7: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. в продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

девочка.

не дошло, напиши еще разок. Слышишь, все отлично у меня.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Не существует подходящих средств, бесконечных длинниц следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.